тут мир, моя правда, бай. Ну да сник, он сердце жив, а ты не прай, тут сник, в этом горбозу край. Играй, тебе сержи, ну да тут мир, моя правда, бай. Ну да сник, он нас не мог, играй, играй.